0: тилэссам ми килимасаагут
1: сапаами юулипнитниани ти иммимерсоо кулисималлуни сиаллилертарсинааллуни уллуккут кулиник уннуамилу арфинерпигасуник киассангатиннеқарпоо аннораку ясик сикунтимут митерит арфинерпигасуттугаанут суккассусеқартассаа
0: вэрусекн фонук
1: søndag den 19. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуакиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамааса уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fattet det på. Du ser mig så på søgt, under mine rigtig kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo her til vinde søgt jo, når nok medier på kanalen i har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоқартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat der på. Du ser mig så på sygt, uden mindre, at det kunne have rynet du. Hvis jeg nok, du er jo her til vinder sygt, jo. Når nok med i kanal i har kvarteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fra tætte der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde noget sygt, jo. Når nok medier kan have lige akkurat ud i sin nakke.
0: Nanok FM.